ты плохи, а мины с интумалами. Умбой, синому отой, стоп, сквозь до трига, амбали макой. Get down, don't mess around, the run is over, this is my summer, stop, this is my